0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما با همدیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
0: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!
1: Сені көрсем мүмдемей, жүрек соғыр сұры білмей.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникают ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 25.19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25.19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. Вақти мо баъзан барои санҷидани 8x6 калькулятор мекушоем, касе дар тарафи дигари ҷаҳон дар 25 сония метавонад 50 мисоли иборат аз адади 5 рақамаро ҳал кунад.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: В техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Роллер истесол кунанда и муваффакит дару тиреза, а с профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Шумо аз става ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти милли ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Рахами телефона идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
7: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
9: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
10: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
11: Рахами телефоны идора и реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
13: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва оянда и соли мифарзанд.
14: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни ихдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
15: مادرانی عزیز سلام. موضوع امروزه ما مناسبت والدان با کودک چی تأثیر می رساند؟ کودک با شما می نگرد. شما با هم مهربانانه صحبت می کنید. او می بیند. شما هم دیگر را احترام می کنید. این لحظه او می آموزد. شما دائما داد می زنید. او این طرز معاشرت را نیز می آموزد. کودک تنها با سخنان ما نی. از مناسبت ما نیز تربیت می گیرد. مناسبت پدر و مادر برای کودک یک نوع نمونه اولین مناسبت با آدمان دیگر است. از این رو کوشش کنید در نزد کودک با احترام صحبت کنید. یک دیگر رو دستگیری کنید. برای کارهای خرد هم تشکر گویید. هنگام اختلاف داد نزنید. البته یگان آیله به اختلاف نیست. مهمان است که کودک همیشه خود را در محیط بی خطر و پر از احترام احساس کند. شما برنامه جانی اوچه را میشنوید. برنامه ای که هر روز برای اویله ها مسلحت های مفید پیشنهاد میکند. برنامه مذکور با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر میگردد. کامفورت بیبی همیشه غمخوری کودکان و اویله ها.
14: در اقدام کمفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه‌های کمفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
11: هموطنان عزیز، گروهی رسانه‌های آسیا پلاس همه شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحت، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Чунидет. Ин садой пардохтин насли на вас. Бон кибайнали милали Туджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байнали милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ба харидхо ро бо iPhone йо Apple Watch зуд кул. Ин садой пардохтин насли на вас. Бон кибайнали милали Туджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байнали милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ба харидхо.

0: абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде. Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там Годар Киевси фармуи ждет.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Силупанч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори силупанч мин солгарди истеклолиати давлати джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати 19. Варзиш гохи мили. Дари як сахна. Ситорохой маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосей Шом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
3: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به

0: обизул оли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат. Реклама дар Азия плюс.
1: Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: 10 сентябр, соати 18, дар эфири мустақими радиои Азия Плюс. Бурди тӯфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Марҳилаи дуюм. Агар рақамро аз сарпуши нушоба ба қайд гирифта ва кали чаҳоро нигоҳ доштаи, фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation телевизор, айфон ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар сайфаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радиои Азия Плюсро бишунав ва интизори туфа бош.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтоби гузарид. ZSCD – намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтоби Ryzen ва Goodwill буда. Барои тамин хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосирро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. ZSCD таҷрибаи мо осудагии хотири шумо. Тафсилот бо рақами 999-255-552.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: О, че хубки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, илоджаш хаст аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
6: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
7: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биби Рекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا. Бунк порой наздиком.
5: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-43 فریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

آن بوی عطر تو به یادم آید، فاصله لک بین ما را دور می سازد.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Об у гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاعات اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری بارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما طیب بالید آرزو می‌کنیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убойсаху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксель ротуме хариву туфару азмо мегири. Иксель рохарида рамзи зери сарпушро. Дар сомай иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли смс бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радиои му суати иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
4: 35 سال افتخار، وحدت و سازندگی. با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا. استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому, что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики инбах шумору бо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан.
4: 21 миллион.
5: این شماری ساکنانی برزیل است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестер бьор.
4: Модарҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 – мы. 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Хамсафари суб. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз. Реклама дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорем?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар бьор.
5: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
6: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Силу панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада, Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Таджикистан – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Ман зилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошка и бельем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет. Сиву панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Бай втихор и сиву панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостоуми сентябри соли до азору бисту шаш суати носта. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситоро хой маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосиишом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
3: اوه چه خوب که بهار اومد. گل آفتاب. آبش باز آلرژی.
4: اوروم عزیزم. ایلوجش هست آلرژیک راهویو بی زود و به خواب از آلرژی
3: زود یعنی
4: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی آلرژیک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند
3: با کودکان هم ممکن است
4: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بی خواب است
3: من به تو چیکار میکردم ها
4: آلرژیک حیات بی آلرژی از داروخانه ها پرسان شوید
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
6: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси вам убойсаху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нестки, нигоху хамамонан бошан.
5: Балк впереди, всегда. Подробнее на roller.tg.
6: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси вам убойсаху, хамеша джолиб ва омузандан.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги босси сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия ба қайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
3: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайриявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
3: با گوپای باناچکو Excel регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бакайтир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума саати 19 дар эфири радиои мо саати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: همگی با 3 سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Азия Плюс. Дорогие болои хасбият.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое,

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благоазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомоне Nitro нухта тиджей бакадгир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамі 92-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомоне Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст наде.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Силупанч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برامیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». Дорогие, бодой хаспият.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: این راه
1: اوبو هوا در آسیا پلاس سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا والنا افزالیاترو احساس نمو
2: سلام شنوندگان عزیز، агенти обу ҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар хорух то 16 дараҷа гарм, дар хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар бохтар то 21 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Gare, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
4: Радио со вкусом Востока. «Азия плюс». Радио «Азия плюс».

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Коротко о главном.
1: Отечественные предприниматели активно участвовали в строительстве и реконструкции более 36 тысяч юбилейных объектов. Таджикистан вошел в топ-50 миролюбивых стран мира. В Бухтаре ввели в эксплуатацию вторую очередь подстанции «Навабад». В Душанбе стартовал международный турнир по теннису на Кубок президента. 9 сентября будет ограничено движение по проспектам Самани и Ширази. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Шунидет, ин садои пардохтин насли наваст. Бон ки байналмилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестер بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Помоги Босси Сомуни. Твистер и сироп, картошка и бельон в пепси и тароват бахш. Там ходар KFC фармой ждет. Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала-концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
8: رادیو آسیا پلاس.
0: Барой шунидан.
8: Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Бамносибати 35-ми солгарди истиқлолияти давлати Джумҳурии Тоҷикистон. Ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя. Иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳр دان پسند دوزی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسند دوز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته در آمدی کلام به دست دارید. شتاب نماید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан –

0: Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить без внимания очень важную тему, как служебный роман. Любовь на работе – это счастье или бомба замедленного действия. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Почему люди влюбляются в коллег? Казалось бы, вокруг огромное количество людей, но именно человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры, коллеги. Сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому, что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Силу панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори силу панч мин солгарди истеклолиати давлати джумхурии Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати 19. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосиишом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. یکی

0: игры открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дар дистар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Радио Азия Плюс.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефоны идора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
2: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ایمو آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقمی 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоум: Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نیکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
5: Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Сегодня поговорим о кисломолочных смесях. Это специальное детское питание, которое может стать хорошим помощником для некоторых малышей. Здравствуйте, это рубрика «Малыш в центре». С вами Лола Абдуназарова. Кисломолочные смеси отличаются от обычных тем, что при их производстве используются специальные молочно-кислые культуры. Благодаря этому они могут легче восприниматься пищеварительной системой и поддерживать баланс кишечной микрофлоры. Такие смеси могут рекомендоваться малышам при некоторых функциональных нарушениях пищеварения. Но важно помнить, кисломолочная смесь – это не лекарство и подходит далеко не каждому ребенку. Нужна ли она вашему малышу, как часто и в каком количестве ее давать, лучше обсудить с педиатром, учитывая возраст и особенности ребенка. Если вы решили изменить смесь или добавить в рацион своего малыша кисломолочную, не спешите менять питание самостоятельно. Любые изменения лучше вводить постепенно и наблюдать за самочувствием малыша, его аппетитом, состоянием кожи и общим настроением. Ведь малыш не может сказать словами, что именно его беспокоит. Зато его маленький организм обязательно подскажет внимательным родителям. Помните, забота – это не только накормить малыша. Это вовремя понять его потребности и, если нужно, обратиться за помощью. Берегите своих малышей, прислушивайтесь к ним, и пусть в вашем доме всегда будет место для самого главного – здоровья и любви. Ну а чтобы ваш малыш чувствовал себя комфортно днем и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, надежные, дышащие и гипоаллергенные.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа – больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжая тему взаимоотношений на работе, невозможно оставить...
0: Когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо.

0: Человек из соседнего кабинета вдруг становится самым привлекательным. Психология объясняет это достаточно просто. Постоянное присутствие создает ощущение близости. Мы видим человека в разных ситуациях, как он переживает стресс, как помогает другим, как решает проблемы, как смеется, как ведет себя с начальством. Кроме того, совместно пережитые трудности создают эмоциональную связь. Иногда человеку начинает казаться, только он меня здесь действительно понимает. Но у служебного романа есть одна особенность. От работы невозможно просто уйти домой. Если отношения развиваются хорошо, это замечательно. Но что произойдет после ссоры? Если люди расстанутся? Если один из них начнет встречаться с кем-то другим, например? Вот тут-то и начинаются проблемы. Возникает ревность, слежка за поведением бывшего партнера, слухи, разговоры коллег, сплетни. Иногда человек продолжает ходить на работу каждый день и вынужден видеть того, с кем еще вчера строил планы на будущее. Особенно сложна ситуация, если один человек – начальник другого. Здесь уже появляется вопрос власти, зависимости и возможного давления. Поэтому главный вопрос – не можно ли влюбляться на работе? Конечно, можно. Главный вопрос – способны ли двое сохранить профессиональные границы, если любовь закончится? И еще один интересный момент. Иногда служебный роман возникает не потому, что человек действительно встретил любовь всей жизни, а потому что работа становится эмоционально насыщенной средой, где близость легко принять за любовь. Как вы думаете, дорогие слушатели, стоит ли начинать отношения с коллегой, если вы понимаете, в случае расставания вам все равно придется встречаться с ним каждый день? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбах, шуморобо 35 солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан. 150.
4: 150 калимаи гуногон ру як зан таву низ дар як варахчаи хурди час панда джой диад. Пушпай джой ти Рави Кумар, сокини 29 солая мороти Мутахидаи Араб. Моги августи соль 2026 ин рекорди гайри оди ру гузошт. Ба назар мерасад ки акнун и бореи хамаш ру дар стикер ме нависам, манои таву ман дигар дорад. Но гуфта намонад ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордои Гиннес аст.
3: Коммерцбанки Таджикистан – фарзанди истиклоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва моя ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست زیبو نیسا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا. Бунк Барои Наздиком.
5: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو Азия Плюс.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Оламиро як сухан, вайрон кунад. Рубахони мурдаро, шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Plus. Her roz ya kadem bapish. Asia Plus.
1: Смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

Наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вауна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Fabulous.
1: That's how I do it. Do it. That's how I do it.

that's how I do it.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

Таджикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلیس